ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Шанчарын бай зоным чик тэжэг тэнгэ сэнэнэ ершкэн бэм гавар кэлам тэнди тэнгэ. Чэлэ ебдэн тэнгмэлэн абжэнэ шэлэ жэ тэнгмэ сэмжэр ачэ чэгэн цамдэн аян таталам шэг сэу шэг гэну чэнгэ кэлуан амбэг нэм жоу шэ чу гэ чэгэ. Дэмэн шанчарын бай зоным чик тэжэг тэнгэ хуандуны чэка гавар кэлам цамма тэнжэгэрэ хару шэ чэгэ. Шанчарын бай зоным сэмтэхэр ngaag тэнгэ мэхэн ишо шэнгэ гавар кэлам цамма яг тэнжэгэрэ хару шэ чэгэ.

0: ནས ཡོད ཡོད ནས ཡོད ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Карчхананга манци яргаш тунсам дан нивжа чергэсэн хёл. Лизубия жерси манчи гансунга гутна манжана нямдун гансун дан мэ гэрчэш цитм вэчул чапхун жачэди. Лизубия чми гочул чубалык дэвши. Гэрюн кэн хонла шанчэнэн кэчэ сача жэнтэ манкэнтэ доби манчи джонгэди. ТРГМ яна ТИП джонгэл джоби додым нанчи. Гэкэ вэчэдэла гондун чочэн дэмджин дэвэ кёны юнни дончул чэди. Shangchen jian dang shangchen li ge bi nam zhi ba dang shangchen ren bi niu zhi nam zhi zeng ni man ji se zhen de cha ji de le hong dong xi kheng rm xi xin na man ji ri ge dong zhi dang ni bia ni dang se zhen de cha ri ge bia dang ni de ji de le hong dong xi kheng ren kong chan yong qi bia qi ngan ngan yan mar chi yue shangchen de chen de xi ni man shu ten chu jian man ji ge chi xi de xi de man ji ri ge dong zhi dang bia dang su den san ba dang zong kong man shu ten chu de ni qi man ju kheng zhi chim xie ci ᱡᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱱᱤᱥᱟᱹᱱ ᱦᱚᱞ ᱴᱚᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱚᱞᱤᱜ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱡᱟᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱥᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱝᱱᱤ ᱴᱚᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱚᱯᱥᱮᱞᱤᱜ ᱥᱩᱨᱜᱤ ᱧᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱠᱟ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱜᱟ ᱱᱟᱢᱡᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱚᱥᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱦᱚᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱴᱚᱯᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱛᱤᱥᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱜᱮᱱᱮ ᱞᱟ ᱥᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱟᱞᱮᱱ ᱠᱮ ᱦᱚᱱᱥᱞ ᱧᱮᱢᱛᱤ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱡᱤᱥᱴᱩᱝ ᱥᱮᱠᱷ ᱢᱟᱛᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱛᱩᱝᱠᱤ ᱜᱟᱢᱯᱷᱟᱱᱟ ᱡᱚᱞᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮᱢᱡᱩᱠ ᱥᱟ ᱛᱟᱝᱥᱛᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱩᱝᱪᱮ ᱢᱟᱴᱤᱝ ᱥᱛᱩᱝᱜᱟ ᱱᱤᱪᱩᱞ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱟᱵᱡᱮ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱣᱟ ᱱᱟᱵᱫᱤᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱨᱮᱢ ᱪᱤᱯᱥᱤᱱᱟ ᱞᱩ ᱥᱤᱢ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱪᱮ ᱵᱚᱥᱤ ᱠᱟᱥᱚ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱵᱟᱢ ᱥᱤᱢᱞᱤᱜ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱜᱞᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱛᱩᱝᱥᱤᱨ ᱜᱟᱫᱟᱝ ᱥᱤᱣᱟ ᱡᱮᱛᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱩᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱯᱤᱪᱤᱞ ᱛᱩᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱥᱛᱤ ᱟᱨᱜᱟᱢᱵᱤ ᱤᱱᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱢ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱡᱤᱥᱴᱤᱢ ᱥᱮᱪᱷᱞ ᱡᱟᱪᱤᱭᱚ ᱜᱟᱪᱷᱥᱟᱱ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱪᱚᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱤᱱᱡᱤᱥᱴᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱᱫᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱵᱮᱛᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱞᱮᱥᱛᱤᱜ ᱢᱟᱛᱷᱟᱫᱟ ᱛᱷᱤᱪᱩᱝ ᱫᱟᱥ ᱛᱩᱝᱠᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱛᱟᱱ ᱛᱚᱵᱥᱤ ᱥᱛᱜᱵᱤᱱ ᱡᱤᱥᱴᱤᱢ ᱥᱮᱫᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱩᱝᱪᱤᱨ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱦᱚᱞ
1: ᱟᱫᱟᱨ ᱱᱟᱵᱤ ᱪᱤᱯ ᱡᱚᱝᱟᱱ ᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱩᱞ ᱯᱤᱱ ᱥᱚᱨᱚᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱫᱚᱛᱚᱢ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱯᱤᱠᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱮᱴᱤᱜ ᱞᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱵᱤ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱ ᱱᱤ ᱯᱤᱝᱜᱚᱯ ᱪᱟᱢᱛᱮ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱚᱢᱯᱞ ᱜᱟᱝᱞᱚᱜ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱜᱩᱱ ᱵᱤᱥ ᱪᱮᱝᱜᱤᱱ ᱜᱱᱟᱠᱷᱤᱞ ᱪᱤ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱪᱟᱥᱤᱨ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱛᱤᱜ ᱢᱟᱢᱛᱞ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱪᱮᱱᱤ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱵᱟᱛᱩᱝ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱞᱟᱱ ᱜᱟᱥᱩᱢ ᱥᱤ ᱛᱟᱫᱚᱨ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱯᱤᱠᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱵᱤ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱪᱮ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱨᱠᱩᱨ ᱥᱟᱢᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝᱞᱤᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱛᱚᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱱᱤᱧᱡᱤᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟᱨ ᱱᱤᱡᱤ ᱨᱤᱜ ᱞᱟᱜᱢᱤᱱᱤ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱞᱤᱭᱱᱩᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱱᱢ ᱴᱚᱨᱡᱤ ᱚᱵᱡᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱡᱮᱱᱠᱩ ᱥᱤᱨᱜ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱟᱵᱭᱩᱞᱟ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱪᱮ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝᱞᱤᱢ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱯᱷᱟᱣᱟ ᱥᱚᱥᱩᱨᱜ ᱪᱤᱝᱫᱩᱢ ᱪᱤᱨᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱤᱨᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱮᱢᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱥᱟᱣᱤ ᱪᱟᱱᱪᱩᱝ ᱪᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢᱵᱩᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱥᱟᱣᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱪᱤᱜᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱵᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜᱜᱤ ᱥᱮᱯᱪᱟᱵ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱤ ᱞᱤᱨᱢ ᱞᱟᱜᱵ ᱡᱤᱨ ᱥᱤ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱᱫᱢ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱨᱜᱚ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱥᱟᱣᱤ ᱨᱤᱥᱩᱞ ᱪᱤ ᱪᱮᱢᱜᱤ ᱥᱚᱨᱡᱚᱝ ᱯᱮᱱᱤ ᱞᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱨ ᱦᱟᱨ ᱤᱨ ᱧᱤᱵᱩᱵ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱮᱢᱫᱤᱱ ᱪᱮᱯᱮᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱯᱪᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱛᱚᱱᱛᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱪᱚᱨ ᱠᱷᱟᱜᱛᱟᱵ ᱥᱤ ᱭᱩᱞᱮ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱱ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱜᱟᱪᱩᱫ ᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱨᱜ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩᱜ ᱡᱟᱨᱱᱤᱭᱩ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱡᱤᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱨᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱢᱚᱡᱮ ᱵᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱟᱱᱛᱤᱠ ᱠᱤ ᱛᱚᱱᱪᱩᱵ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱴᱷᱮᱥᱩᱜ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱨᱪᱤᱞ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤ ᱭᱩᱞᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝᱠᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱥᱤᱨᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱤᱨᱠᱟᱱᱫᱚᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱥᱮᱪᱟ ᱡᱮᱢᱚᱜ ᱫᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱠᱷᱟᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱴᱚᱝᱞᱤᱞ ᱪᱮ ᱴᱤᱵᱫᱤᱨ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱤᱠ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱛᱟᱨ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱛᱚᱱᱠᱚᱝ ᱡᱤᱨᱢ ᱫᱟᱯ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱥᱤᱝᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱛᱟ ᱪᱮ ᱥᱤᱨᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱤᱨᱠᱟᱱᱫᱚᱢ ᱥᱮᱱᱥᱤᱨ ᱠᱷᱟᱜᱥᱚᱵ ᱥᱤ ᱫᱮᱵᱪᱩᱝ ᱴᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱫᱟᱢ ᱪᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱪᱚᱱᱛᱩᱱ ᱴᱚᱢᱨᱟ ᱥᱚᱜᱩᱢ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱴᱚᱢᱨᱟ ᱥᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱜᱱᱤ ᱥᱮᱯᱪᱩᱞ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱫᱮᱢᱥᱤᱨ ᱥᱮᱪᱟ ᱪᱮᱨᱵ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱪᱤᱱᱤ ᱤᱠᱥᱟᱢ ᱠᱪᱤᱝᱟ ᱞᱟ ᱥᱮᱵᱡᱩᱨ ᱠᱷᱛᱤᱜᱥᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱨᱮᱱᱫᱤᱱ ᱞᱟᱝᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟᱝ ᱪᱤᱯᱥᱤ ᱯᱤ ᱥᱤᱨᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱢᱚᱥᱞᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱜᱢᱤᱠᱛᱞ ᱨᱟᱝᱵᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱱᱫᱢ ᱪᱟᱥᱤᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱜ ᱥᱚᱥᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱩᱝᱜᱩᱢ ᱵᱤ ᱪᱤᱝᱱ ᱥᱮᱵᱨ ᱜᱱᱟᱠᱞ ᱪᱟᱥᱤᱨ ᱥᱤ
0: ᱫᱟᱝᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱩᱝᱟ ᱧᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱩᱞ ᱵᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱷᱚᱵᱥᱩ ᱛᱷᱚᱵᱫᱞᱟ ᱡᱤᱜᱞᱮᱱ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱧᱮᱥᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱴᱤᱜᱞᱤ ᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱝ ᱪᱤᱢᱤ ᱛᱷᱚᱢᱱᱤᱨ ᱪᱷᱟᱪᱞ ᱪᱟᱭᱞᱩᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱤᱜᱞᱮᱱ ᱢᱟᱝᱛᱷᱩᱱ ᱜᱚᱱᱜᱩᱨ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱛᱷᱩᱱ ᱜᱚᱞᱭᱮᱱ ᱫᱟᱝᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱨᱜᱟᱱᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱩᱞᱟᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱫᱟᱝᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱜᱟᱱᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱩᱞ ᱡᱮᱵᱫᱟᱝ ᱣᱟᱨᱡᱮᱞ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱭᱟ ᱡᱤᱜᱞᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱡᱤᱜᱞᱮᱱ ᱛᱷᱟᱯᱥᱟᱫᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱞ ᱪᱤᱨ ᱥᱟᱱᱡᱤ

0: 나 키리즈 접탕나 치축 샵식라가 니와 통거지 아 뜻할게 오늘은 뭐 대단나 다 챘라 총진나라 아랑게이나 다 좁잔다 흐치게이나 아 마신 즉튼 글이까리 내나 고모 처에 스톤츠니라 지그이나 요르고 던데 당스크나니 아랑게 좁장이 되니나 아네코이나 다로 카크라 마즈 요크 레라지 아니 글린친다 마듬노 양문 아니 카다이너 아랑게이 되니니나 다카 카마즈 요크 니 삼바가 돌다 초니니나 아타 안 칸나테니 토므라마 이구 나 데나다 카르창 데란지나 니카 카멍 치와서 송자 안가르지나 다롱지나라 카카 고르미 젠지 지고지리지 컨트 옛날에 저쪽 다 지마 콜렌지나 넘어지 리삼 군도 녀카기나 네 버터치니 암조 셰고사 쳇고 니 손네나 지 참아 카다지나
1: 아레다 향추가 주탄 데가 다 땅토끼 간노다 쳇지나다 고모르 고모르 고마차나 그시카 카타 땅망가 촌진낭이 고무트 니자가 응카노니 치탄다 티그디들 데리던다는 니다 추가 삼마르기 촌진나 쳇토무 쳇토던다 고모 마즈 만당다 데던다 시카 응카노니 고모라트 디제나마스 쳇드리 데진나다가 고무 시카 카카도 Тачикрени лагата лхцэри умагт тага зутандыны на тчимагу тчиди магуна диг чекянда чуон кнами мхеза жанана жананы яти чекини цауна ранга чонжинала да жананы зансала да занса чэрамды мен мему тга метанда сонга цакака тэтанг чуна дингуни там горкла маздан да лхцэваз емз тандан умасэ лхцэва мхини там дела мазук тэта анжелакны лхцэри сынглаганда ригниг моге танг чу кириз чонжина инамда джинда хожунг Чу чонжина хсэнэ лагэнэ хсикэх юуму тагэнди хсэжна дару чицэн чинзэн дана иннамнанди лхожун уситэ сэцтэ сарангуг гонс гонс кан юшулога гомотэн юшулога хсэнэ лагэнэ лхожун гуди чонидан гчуг ди тэнгла лхожун гуг тэнгла лхожун майна сама чонжина си сама гэн тэг чатэн дам дөга ди дона дэ чэн ди лхожун ди онда чэна ин дэ чэна нимнинг дэ лагэнэ янг чу тэнгла лагэнэ лхожун гуг тэ сэмба лагэнэ янг чуг ди мацан ди сомбэ чуг а чуг кило мазгда маца сомбэ мэ чуг Маца сомбам жата ва кэтга аран гэта чи дэн дэ мусу чуку паас ну тан дэ мусу ва кэсик лина тан дэ гэр дэга ва кэсунг маца сомбам мажина та маз килива маз да дэкуну та маца сомбам мажат дэга та дэкуну мут гэ нандан чу та чи гэ тавар гэ килива на чуку тан чу та гэ назу чу чуку та мака чу лоржун иди ажин та лоржун дэ аран гэ чи махина жан ба чили зи чэн кэн дэ чили дэга лоржун на та та гэ зүгтан дэ цэтэн зэ кэчун тэн нэрэ та чи куни ши кунун дэр кай нэ нэн гэ та тэр алх партин на лоб чим ба сэрэн гэ пайла лгүй Пайлни на танда тауга азубта канта кашкинена тела тештенгейна деуку хившайна пазухаз хиюнда шикачигму ндиване на ичга нэнгка чиону тачи конише кону олиг зотан намуз лейтана ниннг чи сама кочу шегутна нда порчу иготна нди лхцапа ингина рансанина мекзиксе унуну нде цунжина тарта ингина собра чему гергена чука то хума сурчунг курнайна чука тэнина нга цуга чемдг магазина чука ндан чуку ореласи шайтэ на топтазга сона де ганск сорчугун ку ганскны хигуг дишва дан мажептгна таршны онуг хома цама чели ингина начигрган шинга томанда ингина ачи чони цэзг мансонс
2: кэри ам
0: дита та лигигне тон тхчу тхкуменура какхде тхиу кому та чанза сачани на чу хулангина оли зоптани дани лхцк мназ гуазина дене ичи мека
1: танг чунд сани пачэ мека зачку чанза чончан тагинди умак тхшела кэне окму чели ок тан чечинди кочу тхни мека
0: ちょめかしめかんあれでたたりんせんでにゅんごのにゃんかるかぐらなじょこれらしあたうれおくさちゃにいなたんじょごまんでもパンスもつこわうくわらんおまんでもパンスもつこわうくてやじんたじゃるんそにたとらんでしえごのかってんじなんじょぴおまたんまるちゃらなじいんぎなけんごとんぼぐんにかべいくよくなんでなつえでんぐつこらぐつくらんかんでしょごたんなてんげてぐいになとむらたんたぬぐいなちゃきばずなてこるぎいなひでむないな
1: ならよ。んで、そんじな、様が寝ぷった様じとんごの。しゅうたん、まる、おま、だるかになち、せでんぐ、つもらがなんかつか、あらんぐ、ちちさな、にこるぐ、ちゃりまなんだ、そうちょんじゅら、にこにな、あらんぐ、しゃいたいな、ほうじょんくんじゅじゅんだ、そんじな、あとしゃむたさまらんげんくるぐ、これらし。で、あんちゃに、あらんさねぐ、ほうちんばんだるか、せるんぐ、パイラ、どたな、あんた、きりずぐ、くなに、いな、しゃぶしがりかいな、ちょく。
0: zotan nang ne chi lezuwa gli kai na chuk ndamo ge kor li nu korum chu ne jina janza ge noryo oli zopta ge nang na wonu wonde cho abdri ti song na tarong ga chu chel gra mandang sa chi zo
1: sa chi chu ni da ge mandang sa dan dam zo ku mo lota no thar shen no go to ma na chuk ga chu mang chu na chuk da mang ge lo ju mi ge ng chu ndri lak che jong ju ko ki ondri u ma chon jin na ton ji ge tak she ge di ge yo ji chen ki ng chu ndri den chen shu da ge chu ge de wa ge dri lo jong ju de mi ge Lakani, Hojong Lakani, Mandagani Lakani, Takchukutachi, Sano Lakani, Tachi, Zapura Tumbu Tumbutanchu, Nikada Yonjons Dichu, the mask tender, Teranda Kuchukashik, Hojong Mai, Shaleman, Muchuson, Zapto Samju, and of course, can glimpse, Dignalak and Nikchukiwakata, Anamet, Samagar in the Sonya, Sik Sanjonga, Sanjong Mai, Dignamas, Teranda, Detashik, Nopachiga,
0: Nima, Riji, Lakongosani, Lakoni, Katamjugosani, Katamju, Tengulizu, Murila, Terang in the Mosita, Chukas.
2: Shitrawa, Kabego, Sakama, Mons, Yok, Yenayan, Tito Chiranga, Terangalinson, Tonson Ninjo, Linson, the Sarjaki, Chenam, the Tom Tondozini, Linson, the Somdi, and Kerba, Sarjaki, Tahitonomi, Takla, Tamrin Sui, Chichu Takla, Rantasanan, Somalinchi, Chessy, and Guadinchi, Yatuna Batademo, Takidela.

Yaştam kuy sambamu kali mirchim barmbar alungta khtargul jigjig. Ya da yaştam kun de nang tu na chong yong jina ji xie mo go to po chong chong chong ma ge hi si le jin ji. Ya ning de ni yaştam kun de ya de da dang yi to po chong chong chong ma ge kali mirchim barmbar ja alungta khtargul jigjig xie ta pe zha ki mon den xie. Я тупо чунчунцо. Рынгрио кэр динчу кэр тамху сэмал хобжунгэ нонда. Тупо чунчунцо цэна. А таранг лукатан оцамг. Яна намчинг цою чонни. Гошчула чикчинэ гэр тамху дагдэ арил. Я тэна шунэйн ацу цэмагэ нямгэ. Лобжижима чунчун. Ламо джамагу лангнуга. Тамба бэншэ сэргунуга лэнг хэмунди. Ронюнг тангшигся.

Rirjil lhambay ziri kawa lhavlhav wabshung. Htiyo nachin argahtu gugoni sachung ganamchung shakiyuk. Chubuchi kawa wabshung, kawa wabshung taziri yang arjikiyuk. Arganbatsu jangdir jikshurta. Oyo, yung kawa tupuz guwabdungzuk taziri mingandungiyuk. Хтиана чингэ то дуу каварди хтоа сам гэнэнгни гэнчлд жобо содон нямд хцимурси коци гэнчлд гэнсэнтэжи гэн ажилзини пансла аржигриши гэнмэзини тингур ша

0: Хэмби шичүүн лэншин.
1: Царуи штамжил ахлангжин.
0: Хчилби токар тажин.
1: Арыби ардан кэнжамжин.
0: Нацу начумши биэр гацалташжин.
2: Хирыгар чужин жави гаркон.
3: Лорига логшиглий ньори гаркон.
2: Хирипча демозуи гаркон.
3: Лосича джачун жави гаркон.
2: Начун лорин дансе арби гаркон.
4: Чупо чунчун цо. Тата че цо начун си пиер гар цил лемцинча. Арби гаркон га цампр шигдан. Начи хивши цомор. А лорига жерцин джан.

0: скамур джеркуму цхтоли вьямби ломазга йонды нара чекмазга тана вьямби ломазга мене нара гогдина тестрат тавджвити дитундни тинчинга хамани кискаби маз япсун тэрни тутон тинчинга хаманига кватинчируша тэг няму гэрин намбацона татара тебжини нэр нахналнгара мочняйдали Toman the Chichi Hicho Dina, and that's on the Chichetong Dina, the Samidali, Rang Saksun Namtrzg, Macha, and the Zomir Chandani, Nyokchung the Kamang, the Nutung, Tinching the Kirinanda, Quatinche, the Ditamari.
1: Adi, Quatin Cheta, Cherangatasha Kuno Tejin Deranga Hama and Girgin and Chu Korigina Nuganyat, Tamchik, Titartago, Arthur, Chu Rang, Ta, Lobjong and Tsoai and the Sosong Gankari, Ta, Chesser Gunner, Ti Tarta Engina, Tatalu, Lochink, Niziger and Bandani, Tarshingi Tunner, the Nanatachi and Gikoner Shen, Rang Rangstung, Gankers Grand, Gantres Gra, the Ning Ganker, Tutung, Jayuk, Anuhikich. Зиочерсегоно тежин ди таран гешера лобдан таршини шерач чуттанга тона ди тартаго вард ранги хчин ньори юнну гаранн гтинчинга памадан гергин тана ранг коригна юнну гнята татга джинзу гц тзнаранжа дососунги тани ранг бапара хригуну гтиква тона дигенг дэрнглин цэн дэвжили чэрнг таран га хамара гергин дзо куна кватэнди шэг ёк ди тонадан ди талу та лонтаршингио кэндазунги тани чоранг рангнг чи хамаран дешэнэн дону яна лотгнан базу шэнэн дону дянчни рангг чи лонтрнг бижэнг чони чи гакх чэ саранд дунги тэнэрэ кабдазга мангпорида динан жигтэ тани ги дэрнг кабданда зо чи касби гондэла яна чоранг ленсэн дэвжили шэнэн дону г качачэз го кэндазунги тани кабдари та дэрнг ленсэн жигтэ жина
0: ой яа яа жигтэ касби чизга та так камни тонна чи локчинра так шемжиг сэджиме к тискапта тача чи тарсна негуну чи даанда чу чи тисып тисып кэда бир дейна тача нга шэч дга чи раран соусу не раран тан долу тымну чи ша инсмри лагаун дутэ тэ тас мондэм шэтэг та мэнжэнгур ди торжика исаси гуни соптуй маазук соптуй тача ки Rang Torjik Raisa Tony, Jingdizga Raisa Vilandali, Rang Jonan Dosu, Rang Jonan Dosu, the Chelly the Dimit, the Testara, Sandy Tundri, and Dopik City Conductor, attacking on the Sherry.
1: Nadi, Nia got in Chidina Tanga, Linson de Dildangan, and Tarshin Lomas in Segundaga, Katampo, Katampo, and Chidang is Jagger and the Tarshin Gonogo Tokun Titsuka, Manata, Chenan Baniga, then she died Tangchu, Taluk, Tangizan in Tarshin Gonogo Tonan Bazoga Tavi, Kabdazga, Nyonore, Natinangi, Andani, Yankanan Bazoga Tavi Dali, Churangan Sonjina, Tangchu, Tangizug, Lamnin Dani, and Tarshin Sonundala. Демдрисева тантани маун аян хуйгзугра лобжунглам кандарли янви жахи мондэшини ин
0: о якуни
1: я никб демо
0: но я демо
1: я демо

0: хөнжөг жина ракаптык гайрта жайын жина рангу яптык жангы егерела.
1: Нэри.
0: Титанда сангу яптык жангы еги ток. Гонгар. Тани.
2: ki tsikin nganma ngi shal jima chee khee dee go.
3: Yaa.
2: Arkaachaa nyongroong gore nga tsang nazg. Daga tsikin jima chartar ka kongan dhik. Dani nyo gangin ga ka mar jik tase ka. Daga tsikin jima chartar ka kongan dhik.
3: Nyo gangin ga ka mar jik.
2: Nyo gangin ga ka mar jik. Ахига. Не кан камадис. Не кан камадис. Кача нёрон горнга цангнас. А.
3: Не кан камадис. Терэс
2: гэчэ. Терэс гэчэ. А. Я торнау мэнго. Чунгога ксарту чему уже гангара. Чунгога ксарту чему уже гангара.
3: Чунгога ксарту.

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད Kaita donang maa si na yung kirga nitum jachum ga chumchila danda siya jugu nyan kayo nama tsika shura yung amantum jimpan tigisir gangan chunda danda siya jugu nyan kayang chinu uchiyonga jimpan tigisir cha kung kung kung zga yonu da sawu zang inza jitada hachang gachin zga rin.
1: Rii gwarin chi. Rii nyan kanan ba dina dairang atso tolo urg langshchung kala gongho ur zong mamang shibshul kong na wong datangi mamang shibshul kong ga shibshul ba pungmung sob jil datangi ta shibshul of jipan tigisir se konu ndi kondi gichu ur jilin yin nari. Jilin yin na shibshul ka jipan тэгшэр секунду ди нагнаян нагсыг ата санзын гэвч апын тэгшэрзгэра амантун гэвч апын тэгшэрзгэ рыгман дава ни юк тэдона та гомаг лецэн так нагара гачи сааны сосууни адачиг амантун гэвч апын тэгшэрэ нан даг санзын гэвч апын тэгшэрэ нан даг датан дэвок жожэ чигнирэ дэви датан и жачирон рыгман цугзу ди корк дэвок жатым хипшарэра янсан дэбзина чокута докко сатапел нюнэри эритара татан та гонхо зомма мэншэпшукэн нан датан и шэпчэн чаа гони та шэпшук чэпэн тэгшэр секунду чэмзга гогог ди нанг амантун чэпэн тэгшэр секунду о чэмзгри таны санзын чэпэн тэгшэр секунду о чэмзгри дала кэргэ чэмкул кэ чапкун кэ тэгзг ёк дала сокэ гэр жилэни ни мэцэк ди хтэн дани

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི Pailni na tanda tanda tawga azubta kanta kanski nena tela tehtanga yina deu ko khifsha na pas khwa khi jun de shi ka chi gmo ndi wani na chi ga neng ka chi wono ta chi koni she kono oli ge zo tan na mo zle tan na ndi na ga chi sama ko chu she go tan na ndo por chu go tan na ndi ge lak tsa pa yin na ra sa ni na me ka zi kse wono no ndi zun ji na tar ta yin na so ja che mo ge ger ge na chu ko zo so ma so chung ge ko na yin na chu ko ta ni na nga so ge chim de ge ma zi na chu ko ndang ju ko re la zi ran ge на топтазга сона де ганск сорчуган ку ганскны хигуга дишва на маджеп тана тарсыны уну гул хома цама чели ингина начир ганшинга хоманда ингина чи чони цызга масонс
1: кериям
0: дита та лиги гне тун тхчо тукуменура как хде тхиу кому та чанза сачани на чу хуланина оли зоптан дидани лхцк маназа гуазина дене ичи мека
1: танг чунде сани пачамек сачук чанза чонча тагинди умак тхшела кне укму чели ук тан чечинди кочо тхни мек
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི Де сонжина цамаг непрта самжи тонгуну шутан мар ума дэркайна чи цэденг цорэг ламказга аранг чичи сарна дикург чели мананда сорчон чура диконина аранг жайтайна хожон кэнжи джинда сонжина мату чэмда самаранг энкри гореласи ти анчэни аран саниг хобчим бандырка сэрэнг пайла лотана та келиз гэнэни ина шапсиг лекайна чук зотанг нэч лезуаг лекайна чук дамуг кур лину курм чуни джина чанзаг норио ওলি জপটা গনা ওনো ওন্দচো আদরি তিস গনা তারুংগাচো চেলগরা মন্দংসা চেজো
1: সাজ ছোনি দাগ মন্দংসা দান দমজো কুমু লোটা নো থারশন নগো তোমানা চুকো আচো মানছোনা চুকতা মাংস লজো মিক মুচুনদরি লখছেজং জুগ কোকি ওনরি উমা চঞ্জিনা তনজি গ তখসি গ দিগ ইয়ং জি চেকি মুচুন দে দেন জেন সুত তাক চুগ দে ওয়া কতরি লজো জুতে মিক চিকনাকানি লজো লাকানি মন্দগা নিলাকানি তাক চুগ দা চি সানো লাকানি তা চি জাপকা তুমু তুমু লাঞ্চো নিকাদা নিয়ং নিয়ং দিচো তে মাংস কতে দে তেনা তা কচুগ শিক লজো মাই Shalimana mucho sonjina zapkhto samju yang kozken dglemtsik dgnala ken ekchug jiga keta anangme itong mo samma garin di sonjina khsik sanjong guga sanjong ma dgnal ma tsa dgeda da data sik
0: ando
1: pachi ga
0: nima ri ri ga kna lakh kongo sane lakh koni khatam ju go sane khatam ju chedeng no lig ju khmore la a terang in da mo ji tana chukwa sik no tmo
1: to tne mari tne mni ga
0: jin tri jina norin oli zo tanda matata na chi chi chelaga tangi da tangi a jiman jina ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི нинтга чонжина уматым синчире затга чонжина тун тигжа намазла тымызлина та тигэ чун нонгон мар нингала ди комоли тонта дуцга чонжина та ума тун чэзэ вачра вачэ мар тигла кэнэ ngчу гэн дон чхо тэнила кэни ngчу гэн да ума лино на гомула ка сон пажина ngчу луца гому чэ тун цу хсни тун цу нга тымыз ngчу гэ да луцгин нам на лиу та ngчу чонжина цэдэн гэ зутан дымыз итэн да тымыз гэ дымыз ли та на гому чэ тун цу сэнэ гому чэ тун цу нга гэ чун жиг мат кэна ngчу чонжина мацад ку Tidang chuga yang tag chajinyo chajis sambam chajna ng chuga ta chu chungong ta ga jong su suni ta ta ga uma jag uma sa ga dinis dik chu de dona sa chik dik chu de dona ng chu yang ang ga shu linong ku na uma ga la ka ni ang dang chik me ka dang chik me ka ta ma tong chu

Редина, варкмдин ачи тенинг лецендеги чи тхумры ковдгу нугалава капсун тарджи сколангви, кылы ленан дургыштау ленсгу нугаманды нямгоронузгил.

Я тут ирингли синдинасик далесу ламалам сучик кланбе нинду мусугуну кляндсе кдже. Та чингондам ба намчису нимкайон апрвай. Нере котечем. Дюмо ле дандерча к олети онялин джабу тозга тоза ngona waga. Dandir chap kalazga. Oh ya, mola. Kanon na shwa to sik dandir kalatigo. To sik dandir kal. Dandir. Ay kanon na chap chek kam bi jachok. Ya kam jibi lesa na kodgila. Oh demo. Ya demo.

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванун дымра. Ванун чэнки пони чэчэ капрлагюль.

0: Suni kichu kastak jali dandar shankhen yena danshik antag ngawa jigbe ra danshik antag tigpa donkir shkyam nigari danshik pa niga yara kastak thanga phero Ya samdani danshik antag ngawa jigbe ra danshik antag tigpa donkir shkyam da niga kanyiga jojig jandalien goga Terang danshik antag Арнаван жигбера даш атга тигва жокер чамда ниге алангыз ингина хун шансам жанзыри аку та сауз хун шансам жанз та хун шансам жанзга топай ингина ина чаниге датыр гэ гу самдана дик
1: яриго тата жигда терен чимишан нарын аркап сувак тамзги ок ᱛᱚᱵᱟᱵ ᱠᱟᱪᱟᱨᱫᱜᱤ ᱚᱠᱟᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱟᱡᱟᱱ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱮ ᱤᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱᱥᱠᱟᱱ ᱠᱩᱵᱡᱮ ᱭᱩᱥᱟᱫ ᱢᱟᱨᱤ ᱞᱟᱜᱫᱮ ᱪᱤᱨᱱ ᱜᱟᱢᱟ ᱵᱟᱴᱟᱣ ᱥᱟᱫ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱪᱤᱜᱟ ᱥᱮᱠ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱡᱩᱢ ᱥᱤᱜ ᱢᱚᱨᱤᱱ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟᱢ ᱜᱚ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱥᱤᱜᱚ ᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤᱢᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱟᱠᱟ ᱢᱩᱪᱷᱟᱜ ᱤᱫᱟ ᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱩᱨᱡᱮ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱪᱚᱨᱡᱮ ᱠᱟᱞᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱭᱮ ᱥᱟᱥ ᱥᱟᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱮ ᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱟ ᱱᱟᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱛᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱡᱤ ᱫᱟᱨ ᱡᱤᱫᱚ ᱱᱚᱠᱟ ᱪᱷᱮᱥᱟ ᱠᱟᱨ ᱢᱩ ᱠᱚᱱ ᱥᱟᱝ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱮᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱤ ᱧᱮᱝᱠᱩᱨᱤ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱚ ᱫᱚᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱡᱮᱥᱜᱨᱤᱢ ᱠᱚ ᱡᱮᱥᱜᱨᱤ ᱠᱟ ᱩ ᱯᱟᱥᱱᱟ ᱫᱚᱡᱤ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱟᱡᱜᱨᱤ ᱵᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱚ ᱱᱟᱢ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱜᱞᱮᱢ ᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱱᱚ ᱤ ᱥᱟᱫ ᱥᱩᱝ ᱠᱩ ᱥᱩᱝ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱫ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱟᱫ ᱱᱟᱨ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱟᱱ ᱱᱮ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮᱡᱮ ᱠᱟᱭᱩᱛ ᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢᱩ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱧᱮ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱮᱨ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱠ ᱥᱤᱨ ᱥᱮᱨᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱯᱤᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱥᱩᱜᱥᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱠ ᱥᱟᱝ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱷ ᱪᱟᱨ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱣᱤ ᱫᱟ ᱫᱚᱠ ᱥᱮᱨ ᱱᱟᱜ ᱧᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱫᱱᱚ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱢ ᱯᱷᱟᱜ ᱩᱨᱟᱝ ᱛᱤ ᱫᱟ ᱫᱱᱚ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱢᱚᱝᱟᱨᱮᱱ ᱡᱩᱢ ᱭᱚᱫ ᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱮᱫ ᱜᱨᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱛᱤ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱵᱟᱵ ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱷᱮᱫ ᱜᱨᱤ ᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱢᱵᱩ ᱥᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱟᱱ ᱡᱜᱟ ᱛᱩᱵᱟ ᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱯ ᱥᱚᱠ ᱠᱚᱥᱤ ᱥᱚᱛ ᱛᱟᱵ ᱡᱚᱠ ᱛᱚ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱩᱢᱵᱩ ᱥᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱟᱱ ᱡᱜᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱥᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱨᱚᱨ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱭᱚᱱ ᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨ ᱠᱟᱯ ᱠᱟ ᱩᱨᱪᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱤᱫᱟ ᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱵᱟᱨᱱᱤ ᱱᱤ ᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱦᱟ ᱪᱩᱢᱟᱱ ᱱᱩᱱ ᱫᱩᱱ ᱫᱩ ᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱜ ᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱟ ᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱱᱟᱢ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱜᱞᱮᱢ ᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱤᱧ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱪᱤᱨ ᱡᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱨᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱩ ᱠᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱤ ᱪᱤᱢ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱠᱷᱩᱢ ᱵᱩᱡ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱥ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱢ ᱵᱩᱡ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱡ ᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱥ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱥᱛᱚ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱤᱥᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱤ ᱠᱚᱨ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱨ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱤ ᱫᱟ ᱠᱚᱨ ᱪᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱢ ᱵᱩᱡ ᱠᱚ ᱠᱷᱟ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱡᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱥ ᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱤᱜᱩᱨ ᱛᱚ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱱᱮ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱣ ᱱᱚᱱ ᱱᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱮ ᱩᱱᱩ ᱛᱩ ᱱᱚᱱ ᱱᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱥᱮ ᱩᱱᱩ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱱ ᱨᱚᱲ ᱫᱤᱣᱟ ᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱦᱤᱭᱟ ᱯᱟ ᱯᱟᱣ ᱥᱚᱜ ᱢᱤ ᱫᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱣ ᱥᱚᱜ ᱢᱤ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱨᱚᱢ ᱥᱚᱜ ᱢᱤᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱢ ᱵᱩᱡ ᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱫᱤᱣᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱪᱟᱝ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱱ ᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱫ ᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱣ ᱥᱮᱢ ᱨᱤᱱ ᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱭᱮᱜᱤ ᱩᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱫᱟ ᱱᱟᱥ ᱪᱮᱠ ᱪᱮᱫ ᱫᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱱᱟ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱢᱤᱝᱩᱱ ᱦᱟᱝᱩᱱ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱝᱩᱱ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱟᱨ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱱᱩ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱩᱭ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱤ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱚᱨ ᱜᱟ ᱜᱤᱭᱩ ᱜᱚ ᱜᱤᱭᱩ ᱛᱚᱜ ᱛᱟᱜ ᱜᱟ ᱜᱤᱭᱩ ᱛᱚ ᱜᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱭᱩᱝ ᱱᱮ ᱢᱩᱜ ᱜᱟ ᱪᱮᱠ ᱪᱮᱠ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱨ ᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱢ ᱭᱩᱝ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱩ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱢᱚ ᱵᱚ ᱭᱩᱝ ᱫᱚ ᱫᱚᱥᱛᱟ ᱱᱤ ᱢᱩᱱ ᱢᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱤ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱩ ᱜᱤᱱ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚᱨᱢ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱟ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱟ ᱭᱩ ᱨᱩ ᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱨᱤᱜᱱᱟ ᱨᱤᱜ ᱜᱟ ᱨᱤᱜ ᱥᱤᱛ ᱤᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱟᱨ ᱥᱟᱭᱱ ᱛᱟᱢ ᱥᱟ ᱩᱥᱛᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱥᱤ ᱭᱩᱝ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱫᱮᱨ ᱡᱩ ᱛᱟᱭᱱ ᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱟ ᱪᱤᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱱᱟ ᱫᱤᱥ ᱠᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱭᱟ ᱯᱟ ᱯᱟ ᱥᱩ ᱢᱤ ᱨᱤᱭᱩ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱥᱩ ᱢᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱥᱩ ᱢᱤ ᱫᱟ ᱠᱟᱨ ᱢᱟ ᱭᱮ ᱯᱟᱡ ᱥᱤ ᱢᱟᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱟᱱᱟ ᱢᱤ ᱡᱮᱨ ᱡᱩ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱩᱥᱟ ᱫᱮᱨ ᱡᱮ ᱱᱚ ᱛᱟᱠ ᱛᱮᱢ ᱪᱤᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱟᱨ ᱫᱤ ᱡᱤ ᱤᱧᱡᱮᱨᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝ ᱠᱷᱟᱣ ᱞᱤᱵ ᱤᱧᱡᱮᱨᱤ ᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟ ᱥᱩ ᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱢᱟᱱ ᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫ ᱢᱟ ᱛᱚᱢ ᱱᱩ ᱛᱚ ᱥᱤ ᱥᱤᱫ ᱜᱤ ᱡᱮᱫᱟᱱ ᱱᱟᱥᱤ ᱛᱚ ᱥᱮᱠ ᱵᱚ ᱡᱮᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱥᱚᱫ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱫᱟ ᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱨ ᱜᱟ ᱜᱟᱥᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱛᱤ ᱛᱚ ᱜᱟ ᱫᱮᱥ ᱭᱩᱝ ᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱤ ᱥᱚᱫᱟᱨ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱢ ᱵᱩ ᱥᱟᱵᱞᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱚ ᱞᱟ ᱥᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱤ ᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱜᱟᱥᱤ ᱭᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱩᱥ ᱫᱮᱨ ᱡᱩ ᱛᱤᱢᱮ ᱭᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱥᱚᱫᱟᱨ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱱ ᱡᱤ ᱡᱮᱨ ᱡᱤ ᱨᱮᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱜᱩᱱ ᱠᱷᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤᱨ ᱩᱥᱟ ᱧᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱜ ᱥᱤᱜᱨᱮ ᱤᱠᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱥ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱡᱩ ᱦᱟᱢᱟ ᱭᱮᱱ ᱛᱚ ᱧᱤᱱ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱡᱩ

0: ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤེས ཁྱི ཕྱད མ ཤ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ
1: तो जिगा करके कुंड नाम सी पर शंग रे यु ने रर दिवे ते चक कुन कुर लु यु तो शत मुर को जिस गरी तो मिसा द न तक तक तेरन खार सो तो जिस का दे नु खक दे नु तो जि खुंग न युक दि दा न जु को ना का मुला का जि न रि को मु छे का जि न रि यन न रि दा जिगा करके खुं बु ग न वे न तक तक जि गु रर दिवे हन थु को दरी ला हेर को दरी जम म शे न मारी तेरन खार सो ग म्यरी कुछ न सेर दु गरी यन जा म दा शक को दरी मु संग गु मु सर को ᱡᱟᱢᱟᱛᱟ ᱮᱠ ᱛᱟᱪᱤᱜᱮ ᱠᱤᱱᱤᱜᱮ ᱠᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱫᱨ ᱫᱟᱵᱫᱤ ᱢᱟᱞᱡᱤ ᱚᱱᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱪᱤᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱮᱜᱚ ᱥᱚᱫᱮᱨ ᱡᱤᱫᱚ ᱱᱩᱨᱚᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱠ ᱡᱟᱱᱫᱨᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱪᱟᱞᱟ ᱡᱟᱱᱫᱨᱚᱢ ᱭᱚᱨᱱᱩ ᱫᱚ ᱟᱥᱛᱟ ᱜᱚᱡᱨᱤᱱ ᱥᱚ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱟᱱᱛᱮ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱚᱨ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱡᱟᱢ ᱢᱟᱥᱮ ᱚᱡᱢᱟᱨᱤ ᱪᱩᱥ ᱥᱟᱱᱛᱟᱱᱤ ᱫᱤᱠ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱱᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱛᱚ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱢᱚᱡᱚ ᱢᱚᱪᱷᱟᱜ ᱢᱚᱱᱫᱜᱟ ᱵᱟᱡᱩ ᱥᱟᱱᱟᱱᱟ ᱚᱡᱢᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱠᱩᱢᱵᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱚ ᱫᱮᱱ ᱜᱩᱨ ᱜᱨᱵᱟᱭ ᱨᱟ ᱧᱟᱣᱟᱭ ᱛᱤᱞᱟᱢᱤ ᱪᱷᱟᱥᱚ ᱪᱩᱭ ᱫᱟᱜᱤ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱡᱫᱟ ᱪᱷᱟᱭᱫᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱚᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱢᱟᱭᱤᱡ ᱵᱚ ᱡᱩᱥᱟ ᱪᱷᱤᱡᱢᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱥ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱛᱤᱢᱤᱡ ᱥᱟᱠ ᱢᱩᱱᱫᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱡᱨᱤ ᱛᱩᱱᱜ ᱧᱮᱨ ᱡᱮᱨᱤ ᱪᱮᱢ ᱢᱟᱥᱮ ᱚ ᱡᱢᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱫᱢ ᱧᱮᱠᱥ ᱢᱤᱧᱡᱨᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱧᱟᱱᱫᱢ ᱧᱮᱠᱥ ᱢᱤᱧᱡᱨᱤ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱡᱟᱢ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱵᱡᱤ ᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱞᱤᱜ ᱡᱤᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱞᱤᱝ ᱜᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱮ ᱤᱯᱷᱟᱠ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱧᱩᱡ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱪᱷᱮ ᱡᱤᱨᱤ ᱵᱷᱟᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱪᱷᱮ ᱡᱢᱟᱨᱤ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱥᱤᱜᱩ ᱧᱚ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱛᱟ ᱥᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱡ ᱠᱤᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱛᱚ ᱞᱟᱜᱤ ᱪᱤᱜᱟ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱫᱚᱨᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱭᱮᱢᱢᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱞᱩᱝ ᱤᱱ ᱫᱤᱜᱥᱩᱠ ᱥᱟᱝᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱯᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱫᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱠᱚᱡᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱚᱨᱚᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱥᱤᱜᱩ ᱠᱟᱠᱩ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱠᱥᱟᱱ ᱟᱜᱞᱚ ᱡᱮᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱠᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱥᱤᱢ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱩᱝ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱠᱩ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱫᱟ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱨ ᱜᱮᱨᱤ ᱨᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱢ ᱱᱟᱠᱥ ᱭᱚᱱ ᱱᱩ ᱥᱟᱱ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱨᱚᱢ ᱱᱟᱠᱥ ᱭᱚᱱ ᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱚᱭ ᱛᱚ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱟᱨ ᱜᱮᱨᱮ ᱩᱱᱟ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱥᱟᱭᱱ ᱱᱟ ᱠᱩ ᱢᱟᱞᱟᱱ ᱥᱤᱜᱟ ᱢᱟᱡᱟ ᱢᱟᱜᱫᱤᱜ ᱢᱟᱜᱱᱩᱫ ᱛᱚ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱥᱟᱭᱱ ᱱᱟ ᱨᱜᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱦᱟᱥ ᱥᱩᱨᱮᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱥᱮᱱᱫᱚᱢ ᱥᱮ ᱥᱩᱨᱮᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱥᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱡᱟ ᱥᱩᱱ ᱱᱟ ᱢᱚ ᱦᱩᱝᱟ ᱪᱤᱜ ᱭᱮᱱ ᱜᱩᱨ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱜᱚ ᱠᱟ ᱩᱪᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱤᱫᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱠ ᱩᱨᱢᱟᱱ ᱡᱩᱢ ᱥᱤᱜ ᱢᱩᱨᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱜᱟ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱥᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱱᱤᱢᱤ ᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱜᱩ ᱥᱩᱱ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱱᱚ ᱪᱟᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱨ ᱢᱟᱪᱷᱤᱨ ᱡᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱱᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱥᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱩᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱥᱮᱨ ᱪᱤᱜ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱥᱤᱱᱮ ᱨᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱪᱤᱢᱤ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢ ᱥᱮᱨᱛᱟ ᱥᱟᱭᱫᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱥᱟᱭᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱫᱤᱢᱮ ᱡᱟᱱ ᱧᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱱ ᱨᱤ ᱭᱤᱱᱱᱟ ᱦᱟᱱ ᱠᱷᱤᱢᱤ ᱛᱷᱩᱯᱚ ᱠᱷᱞᱟ ᱠᱷᱤᱢᱤ ᱫᱮᱨ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱟ ᱛᱤ ᱱᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱨᱚ ᱪᱷᱩᱢ ᱪᱷᱩᱢ ᱭᱟᱨᱪᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱤᱢᱤ ᱜᱚ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱦᱟᱱ ᱛᱷᱩᱠᱚ ᱜᱞᱟ ᱦᱮᱨ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱚ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟᱥᱩ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱨ ᱡᱩ ᱪᱷᱤ ᱜᱚ ᱠᱷᱤᱨᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱟᱨ ᱡᱩ ᱛᱤᱨᱟ ᱠᱩᱱ ᱠᱷᱟᱢ ᱛᱷᱩ ᱡᱟᱨ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱡᱚᱢᱚ ᱛᱟᱨᱪᱤᱠ ᱥᱮ ᱫᱤᱜ ᱛᱚᱵᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱚᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱫᱩᱵᱥᱮ ᱤᱨᱡᱤᱜ ᱢᱚᱥᱤ ᱜᱟᱨᱡᱤᱜ ᱯᱷᱚᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱮᱠ ᱢᱟᱹᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱟᱢ ᱛᱷᱟ ᱴᱨᱟᱥᱤ ᱫᱮᱞᱟ ᱜᱮ ᱥᱩᱜᱩ ᱡᱟᱨ ᱡᱩ ᱛᱟᱭ ᱭᱟ
2: ᱛᱚᱭᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱢᱟᱛᱮᱨᱚᱝ ᱠᱷᱤᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱤᱝ ᱡᱚᱢ ᱦᱟᱱᱡᱚᱢ ᱥᱤᱜ ᱢᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱞᱟᱯ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱤᱨ ᱠᱚᱱ ᱴᱷᱚᱣᱟ ᱱᱟᱱᱡ ᱣᱟᱨᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱ ᱴᱟᱠᱤ ᱥᱛᱤᱜ ᱫᱮ ᱱᱟᱱᱡ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱯ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱟ ᱵᱚ ᱢᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱥᱠᱟᱱ ᱛᱤᱜ ᱱᱟᱱᱡ ᱜᱚ ᱛᱟᱠᱷᱪᱤ ᱦᱩᱨᱡᱤᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱪᱮᱞᱮ ᱭᱮᱥᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱵᱞᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱷᱪᱟ ᱛᱟᱵᱮ ᱭᱮᱥᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱨᱡᱤᱜ ᱪᱟᱞᱩ ᱜᱚ ᱢᱤᱠᱴᱤ ᱜᱮ ᱭᱮᱥᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱨ ᱱᱟ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱮ ᱭᱮᱥᱟ ᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱚ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱛᱚᱨ ᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱞᱩᱨ ᱠᱚ ᱴᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱤᱭᱟ ᱢᱚ ᱟᱛᱠ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱥᱤᱵ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱚᱠᱣᱟ ᱢᱚ ᱟᱛᱠ ᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱᱤ 当俺趁中老年时候，生存那地方，俺这个是过去不晓得个。俺见着人们不晓得个，大部分不这个都把这个想的，大家家家娘让弄顿上的，就是我想让啥生存的，大家都当当不的呢，就是当当年的啥子个当个，地方是小呀，对的呢。当顿顿把当个，俺看俺这个来住这东那上头的，特别的东那，对俺让家里呀，严重是得过节了，俺还想讲吧，严重是没过节的。 呀，对呀，那可搞不不这个，都把这个呢，大家去玩二公个个样，那这个可当是办他一个村，那这，哦呀，大库总个乡亲个小人讲的呢，大乡亲个日子我不得呢，大村里边头子给的呢，乡长乡亲个个么子给的呢，大地方开通可干么个，俺不是俺只公的，大看看嘛那个车种没了，我吃不个那个我也没了，大屋子吃个吃那个嘛多了呢，那个吃个吃那个嘛给的呢，哦呀，大木。
0: 可干什么来着呢？没和我这个可干没和我，我们要就有个当呢，都和他性格可当了。你这下没给我干啥看的？研究了，而当我个人我们不都是研究的啦？亚地哈日村长跟你夸父母习近平当当的人呢？哦呀，可当从克隆我们下长部，我们偏我们个长部，当过些人个马路特长部，阿松给干么特长部？大爷那吃个个热长部，可有那个娘趁大长部？哦呀，怎么个大家去摸摸摸，啥这个种？ 大三八卡路东一段呢，三八张门大一段呢，从卡什么家来我买一段呢，卡什么啥来我买一段呢，我大张这个做什么也没呢呀，这人家这个选这个也没呢呀，真的呢，大个那个马路啥事情的，你得下来门门白过个成绩过个，所以我们和我们打工个交的，打我们门门白过个这些弄的，啊说过个那啥日子这个用那个过弄，给啥日子这个弄的，哦呀，这拉么吃什么么吃这个过节了，门不卡什么地方是搞没有的，哦呀，等那边过个下一脚了，可是别讲个还没脚了。 哦，俺爹从那个车位，他家那个说可以坐这个一个节了，因那个说就感觉这一脚他走那个走，他研究了想个这个正样的研究的啦。伢爹还是趁这个呢，可感觉可看完过这个呢了。我大家去摸摸摸这个，可看他那么久啊，春节一段呢，大家虽然过个不下一段呢，吃么来着呢？ 哦，他没人敢趁着一个过，谁从他抢东洋过？对的呢，他过个那是啥子个用的了？过那是啥子个用的了？他那过个也拉个这个用的了，那嘛过也拉啥子个叫做弄的什么来着？这是个，他根本不从我家这人把我给过的人，他家这人把东他用的，他那边过个选人家人，他媳妇讲个还没有的啦。 亚地哈日村长呢？我看完观众了，我把村长的点呢，用那些节日，大个那看不让个呢，那么家没节的呢，大个这不这不弄个村长，那这个养吃蛋个村长呢，我就相信个小人讲的呢，像这个人我不懂呢，怎么个个公事个分不难把做？哦，大上干着个白东啥，老爹这人么一东啥子个东呢？而且为大。
2: 伢勒说可以讲讲一段呢，伢勒说就感觉这一段呢，根本不这个。哦呀，看不着个把这个，哦，他根本不这个，根本的呢，像个干部个嘛么一段呢，就个公开要么一段呢，到一个阿兰山路一脚的，啊，说没人拿着拿着工地，就是个比开罗山路一脚的，伢吃着我比应该山路一脚的呀。啊，哈总个我不从这个，嘛不从个乡总这个，去那边，那做马家通个什么，咱就吃这一个，管他嘛不罗，都弄二的就住这一个子脚。伢地哈日村长跟你，我根本不能把这吃么来，这种呢。 哦，大家去摸摸这个生存，那了，大家这个全部认这个是啥？你看，你家里全部为这个是啥的呢？哦，而且我去摸嘞，这三八也是个看大一点，你这个杨开个那么一点呢？这种看中去摸嘞，这个家去摸摸这个，大家那能着打嘛？然后还能着我嘛？怎么个看个？而且反正这羊皮嘞，所有弄的全部这个干着呢，全部这个送干着个把个干着呢，老爹这人么个干着呢？弄的都管着去摸嘞，这个，而且为这人嘛，这个人把工资工资当我这这人把东这个都。 哦呀，下个子年的人，我们是年的人的。呀，底下的村长跟你吃么来着？这个我看我观众老板从个农场进口的呢。哦，但农行你玩了就这个嘛，这个看见米土啊，就这个嘛，这个你吃么来着？这个，当然了，咱也认识，就我们那天过，咱也当过这个么，就我们那吃么来着？这个，但是人家进口的村长，过村长不收个人吃个，这种看从根本不是个干什么的，他没人的，他只有个送的呢。而且我从过那啥啥子个用的来，过那几次啥子个用的来，那做那个一人个这个都有弄，嘛过一人啥子个叫用弄的吃么来着？这个。 但做菜看这个下农，懂这个一个节了，你懂这个整农，学这个一个节了，看些懂那个一个节了。要俺这做起咱们山东是什么正经事，懂了？老些你可是俺这过了，地龙开通可干家可过，但是今年晚上我干那开了，干这个么大晚上我谈那这个要干家去，忙忙忙这个。 Я ти хар сэнчэкэни ашо чонджэкванан бахсын тонара ашо рябсэвапи кэрузгёну танчэкзэвапи ингэнзгёну тэкэрэ зэтона тахбумбусэкэ кахсын тэтэ чэмурэ зэксэк ачинам ина марчэкэнкэр сэмэнзэнджэ тэгэ гонэрэ мамбурурту ноа тэджэ тойдани тэтхасэ мэглам кэхсэк маурэни кэ ясэн сэмнон кэхсэк мэрджэ дютэ тэкутэ оо я тахякэчэнон гэтэн чэнтэ инжурэр дэрэнчэнон бахтачэнтэ инжурэн дэ тэкунда та ачавин нам ина тахтаса чая кэрзэ игонэрэ няса калога хсэ игонэрэ зэджу тарджэнцэнгэла кэчэнан дэмурэ Я ти хар сэнчэкэни таньяма тэрун цохсин цона тахсэхсон мэнчэмэшэг мошэ баштангва хасантэна такмзэкэн гочэнан батон ячэ иммэмэмэнцэнан ба тахна гарасан бэхсэгнэ юнэрэнэг чэга чамбэхтэ юнунда чэморэзэгтэкэн анчэнчэмэро нэр цохсин цона таньяма мэканэн кэгэ цэгэ цуёкэ хоргэр инонан кэгэ хори цуёкэ самна чэнан би марчэт мэнкэхсэн мэнзэнжэ цэгтэ игомэн борурту нуардэжэ чуцэгэ тэни ачэ ржячэ ихмэн бунан басэкэ кахсун тэтэкутэ джэбджута нэчэнан ба ярши чанэг дэнэ зэинэ янгэсэг турчанэхсэр нэв зэинэ оянгэ тиар шир жау нян ахс гызгна янта ял петрма тем ахс гона янс ю ардим санта ян тарта хи делох
3: ре тана шунин данси онтга нава жигбиг карма чита жуйл аргатан тан сун сам чиг агни аргатан тан сун ани тэ тэ аргатан тан сун сам тэ ахс чиг аргатан тан сун ани гэ тэ аргатан тан сун сам чиг агял Тинэн чи тобэ гатэн аргэтэн тэн чун сэмсиг абжал тэн чи амабэ гатэн аргэтэн тэн чун ани тэтэ лаанжи чи жигтэ тобкэр аргэтэн тэн чун сэмтэ сэмрэлэ Рэти тони ингэнан данси гонтэг тэгпа дөнкэр чавка кармажта аргэтэн тэн чун азэх чи ани аргэтэн тэн чун азэсма нга аргэтэн тэн чун абжэтэ гхчиг аргэтэн тэн чун азэх чи нга аргэтэн тэн чун ани гэ абжал Тинэн чи тобэ гатэн аргэтэн тэн чун азэхсма нга тэн чи амабэ гатэн аргэтэн тэн чун ани гэ абжал лаанжи чэн жигтэ тобкэр аргэтэн тэн чун абжэтэ гэрэлэ Рэтгэна тандан шипаньга карт тутны хэвтэн ашкэ Та тэрэн варкэндэ ингэна та тахар гонтэн цэкэ чанна ма вэму карчира хэкмэ зэд дали тэрэн картэн шавна вэмлэрин гагэ ян самчэр шэкэк Тна шуны гыси Хтимаз картэг туга данши далтын тамшилэ гыжгна шмурэ Ретна секу зун ргны кэнг тамшил ба габзын чил картэг туга юм дали дамшил сгэчэрэ сэмэ габсын ору
4: Я андыржикэн готл набатын сачан дортл дорнли нима халу гэнтгни тонбир данши хшэндэм батын хтамшил ба намба Я гэнтэр гжэнсэм цамаанга пас арцэг жон шиг мус бахтам гхас аркбнга андила кандани ачоням зам гхкай аз гшону аранге инжинара гага ёсэну таранге назоранге зингин эмек дигэн лакага картэрон тусан гцхри цамини тачга гэлэзга чага чогэзлэн гон гэлмаз гэ мэнцэм зинба та кахим лэгэр гусана ди кохим лэлэн ба лэгнэрэз гэн да тандана ди кэлэрэм ба гэ омэл мэнгаз гэн дэтэну да зохон чилэн джина чалахтгтгэн зим нёни ади гонжо моён ро хта гэв чокомни хмао моён ро гэв чокони омэл тамтэл ёё дэла ян сокърта гафсэз гэ сэсэну тэг тангац я санди мнера нгын ди глай ногын и кадг гар улган зана чэнан ба катэрэн лоб ди кэн гэ гратын шалам ди смондын зэ гэ сэзи Я тавл кава чангын гобрам кунде нитерандын стопазган дорди замсгил Я тагна гаму гаму зга тихкайва ятгы зган житин мага тугманды хаб жилше нафти усон чусем хогдун жилин нисын делисм даньор жидан нис тамар жилте на пкрыси мург жилин сын девлор гра кугжадан нисека ཡ་ད་མ་ཀན་དོང་ཁམ་གང་ཅིག་ཡན་ཅིན་ནི་བར་ཀ་གཅང་རབ་ཅིན་ནང་ལོ་ནི་སེ་ཐང་གོང་པོ་རག་གི་ཡིས་རནི་སང་ཡི་ཧ་པོ་རག་གི་ཡོན་རནི་ད་ཡ་ལུང་ཅང་གོང་དམ་ནི་ཡང་ཚ་རི་དམ་ཅིལ་མ་ལ་ཅི་གིན་ཅིག་ཐན་གོང་རན་དི་ཐོ་མ་ན་དུ་ཏ་ནི་ད་ནི་སེ་ཀ་

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Я та теренг команда зур топа дама цанзу шана ди харца шери гмари нисе к сорца тунг кри нисе к нихсан чунг чай нисе к я шер ланцрын ми гени ки ко им дуглу ми гена ерлыңнан да дыр шан жай нисе к тамырдан кыркын хынжай нисе к хар сун нарсын го мырчуг нисе к мырдан нарсыртын мырнуг нисе к таркил яр бызынга омун дин говра тавжан тенгюн нисе к я до мки жим кырдун нисе к ани ани кыр нисе к ир курчим цей шам нисе к нан цан завар цы нисе к Теренг команда зур топар дама цамзг шана тамоз ген сери ше кончил ума. Я та теренг команда зур топар дама цамзг шана дин гога мун конна нирда улх занисе кырдев кечин конна нам канжа чарнисе к хын сыгым ыркын сыгым конна сагжи чин зунисе. Дастан до кынни жокыр к ян инисе к ки сари нын ни дахни к тын инисе к дана кв нын ни глуг жи кын ир инисе к Nung hanaf kyang na tar kir kan jam yinni se ka sonum oman chir chir yinni se ka kaliya yam dhig chig chig yin no terang gha mqan di shtopar dama tsamz gyan siri vshay kan chul umma hum. Ya ta terang gha shtoy mung gha shtopar zur dama tsamz gyan na ta nang nam ka yar lang a gira tang mga kara hlo jing yin dan dha kev si kan dhug jigi kar sang si gha gdir ka jigi cha chang yi gan so mung chi tgara shtoy mung gom dil jigna. Tarta khari ki tsir kuni, ma wami vjan cha tagi, shtan dovi kong lgan jani, kyang yam kyan zang an zho na yung na, lalan ra karci yinu, kari ra gustam shenu. Ta dirkil lai khwala lung chunu, chagzhag na terangar shtoy moyin siri, shay kan chul umma hum. Ta kyan gu na yung nur gan ba tunga mara chan gu nzun, argun gan jat sun jan jani se, kan jang ma na ma yag nto na yag ni se, ka kyarkil na yung ni zho na, kya kya lo shir jan gu xir naka tarma ran jani se, ka xir naka tarma nda. Такен нама яхшиб на ягнисе к керна на юну мо тунра сымхырчен го ме туккун сомбаран жанисе к ме туккун сомбандан турнама ягнсыб на ягнисе таке эфсирчен го машана барын корар кергы чуңа сырын корар дуга хира ясера неге никтык жолда шымка качан гу чака нога кисары неге шыпка тора тарке зоңта ченге куктула тымынын сары дагла ченге курсыма тымынын ма чамуулыг мүмкүн курын ни хакер гүлдө көрсөсү ни хчик шай мазын нага нишана мыцы нисе к фаргало
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

dendo so so so ndo amarong gongo tori ndo amarong go skuari so so so to sekun kozi tanita arong kakho go semzig chigdigi ani ta chozig zon kori yo sun ye yo wasong zi tanita amarjem nung go chichig jari aro chichig jari nori nga choma thog sun khuni arong kakho yong ni chor tse sera chon jo mening go to zi sauni Арчэчэг дяриг язи дондри. Танита шинашка амабжэмо чёма тагсон хүни аргон кагу жиг юнида чэчэг дяриа. Аро чэчэг дяри. Анигэрцэгэн жори тазиндри. Танита нигэрцэгэн жори тазиндри. Танита чэчэг дяриг о нэ камысэкра нэ камага чуамаса тондри. Тэгэ нга чонжог марцисэк тазиндри. Танита аргон кагу Амани гитондо амани гитондоремо аниг чазгири анига тамара зэргойна мни тоз шясани чэчэг жаригин данзгэ тера мэчгэ мек эна анига чазгэцэди тозинэр танита ргон кахог анига чэгэн гомбалар зэри тозисани чэчэг жариг аха нэ камага сэкара чэгэн говли марцэ сэк тозинэр танита ргон кахог эна анига дархи жигар зэри Тази сауни, чичик джарига, ага, не камага секара, тахи джарира марце сек, тази нари. Тагата аргун кагу, ена анигам дам пенар сери, тази чи сауни, чичик джарига, чоку, тази нари. Танита аргун кагу, джиги сунги, шца кагу, чичик джарин дазглидан, аронги шчикан дазглидан нари. Танита аргун кагу тарунра, чичик джария. Aro chichik jari, ngana chunga hon, tov zinari. Tanita chichik jari, shtsagamda kaga rohun kakho chik jabsaoni, shtsagamda yangnika qalonga kari usonari. Tanita rohun kakho go shtigamda kaga ta chichik jari tsali tali chik jabsaoni, chichik jari yamjo mamjo imahi, langi da saoni ta anik chum nigiwara chik jari ta argab zogay vijigdaanari. Tani amab jino semchigi choma toma towa shira yong saoni, Rogun kakho chichik jari sali jo nur gizg. Tanita rogun kakho chi sungita ligzizga tigdanar. Ligzige rogun kakho ligzia. Ak ligzi. Nga hazgo chaglik kusatanga. Mazgo ta chik kusatanga. Chichik jari ngar kusatanga. Dar kung saona kung rinji. Glib saona glib rinji. Tab zi saoni. Ak ligzige ya. Chirge kuwa nga ligche gli watu. Tab zi nari. Танита арагун каку обжиги сун галлигзг арнгами кайга халептанэр Танита амабжимнун хэгэлэгэ юнни аролигзу ана чүржүр жэнгэ сыкта тунтун жэнзг марга марш сэна ханигэм пала мако сэна арнайхчола тэв зисани лигзу чиг штигина тасумазга ан лигчэндэна ёказгда янжара тэв зидангата арагун каку А аргун кахо чичи амажэмэн тонта тэвзинэри танита аргун кахо лэгчэни карлхсэ хчигдэн ян чисонэри тани аргун кахо чичи сонэм норцзга тэгдэнэри аргун кахог акэнорзэ нга хазго чаглык кысатэн амазго чэчэк кысатэн чэчэк жарин аргэ сатэн та кунса она кунрэнжэ глэпса она глэпрэнжэ тэвзисаони норцго я чэргэ кугангэ норчэ ниглэват тэв зинэр танита аргун кахо джиги сон норзг арнгами кайга алептанэр тани амап джин ноя лэгэ юнги аро норзо анор жүржүр дэнгэ сүгдө тунгун дэнзг марга марг сена аниги пала маго сена арна ихчола тэв зисани норзг арга нэ нор чэнаё тэв зинэр танита аргун кахо чичи амап джин нон тонта тэв зисани аргун кахо джин ирдэнгин Нор чирни карлхсэ юули дап чи сонэр. Танита жагун кахо ян чи сонэ штар зызга тэгдэнэр. Танита аргун кахо га. А кыштарзы нга хазго чаклык кысатанга, мазго чапчек кысатанга, чэчэк жари нгар кысатанга, та кун саона кун рэнжи, глэб саона глэб рэнжи. Тэв зи саони, а кыштарзы га. Я, чэргэй хуга нга штар чэнг чэнг гэр нгэх минанга глэб атон. Тэв зинэр. Танита аргун кахо обжиги сонэ. Штарчанчанга орнгу минанга алиб журата. Сэма. Да тантанга. Амабжин мунгэ. Да

0: Танита амапчину штачих чигзисаунита штан джугчери ямджу мамджойчери штарчанчун тончечезга сонита гакказни хчигдансани арахун каху штиксе танхуни каннигилмзун нхцвсе восонри танита цицизнгорн цама аннигилма гархуз хачи рун каху гэшгэна джонз кас саран кори рун каху хти дас танита арун каху штигни кетэгэта акэнжон Akanjong akanjong akanjong ge na ser nare akanjong ge ra ser rari akanjong akanjong layiq artqana amapjemong ge dai yongok tev zisani akanjong ge ha ha jegun mayna chuzgri chirge khuangi nagun nang aglewat tev zinder tanita arun kakob jigson akanjong ge nagun nang aglemni ni amapjemong yang lge lge yongni akanjong a akanjong Ана чо оронга чензги сыкты тонтон чензг марга марги сена ганигин пала макосына на ягчула тыз исани акынжонгу нор нагунаю нор нагунунаю чирге куга узун тыз исани амабжинун хчин чунур акынжонгу рагылгызыныга тотги чери амабжинун акынжонгу арангуни хосонри танита арун кахо тангардынге Акымжонга гуатын чевзидыңата ранжанса авысоныр. На чонжок поцо, нег нартым шатсасоңа, тав демуши.
1: Я, няньби, чуку чонжонцо, чуку чонжон цэгэн цугсе нуга нартым ама джемура рэгун каху гэртамжилэ нянжи ёк. Ри, дэна чи шунин замлэнг ридун чэгэнзгэ чинян юй, ридун ди кашэнга, Dan Yelamara, Dumsum Gastamjil, the sick. Then Yena Dangachi diesel damsela, Nachon Sipi Gatsik and Ziti Tamba, Ribi Garkunganashi Juel. Young Nivi to Kuchongso, Derang Pojar, Yimger, Tipa, Gastikas Kalamdani, Chichon Zamlang Sidun Tugsin, One Hanger me who in Sokotoker, Stas Salamara. Tumsum segunuga, Ridung the Sisi Juel, Tokochon Samaga, and a Jurjurhe, the Rampojarjum segunuga, Ridung the Septon Yungo. Anna, Anasgata. Just Salamasini, Omu Chonchon's Gios. Omu Chonchon, the Siga, Sijogani. Nyamazgayan, Margi, Siga, Siga, Siga, Nurtle Chambos Gunna, Twentanzia. Nurtle Chambu Tinanata. Kuma Yuqua, Yuquaga. Hong Kong Chong Chong's go no margeri. Marge sig yam tari. Ya, Hong Kong Chong Chong dinna chas yonina. Dun doli, carwa, Hong Kong Chong Chong dinna was on the ya. Young Nui to go chong chong so. Chisin duns yura. Hong Kong dinna chas yujer. Ya, chim matatin yu go. Stia salama, Hong Kong ganas on which dino. Josie tuna. Joma gung gargoni garusum yono returns ya. Ya, dahkya salamaga, jomadirga tongjirla. Margi, imma iri, garu che che unang aligonuga, joma nyongnyongzga tongi di joaxi nyangno. Jomadig siga candi inu jenga, margi tong matawa shirajigdangi. Hjina yonuga, garu njangwaganangga, joma nyongnyongzga tongsi. Arigara, jomadayang siga chukwa inu jenga, yang margi matonga shirajigdangsi. Ya, dahkya salamaga, garu chungchungnungga joma tongjirla. Dani dahkya salamaga, garu chungchungnung aligonuga joma di joaxi nyangnu. O, joma daga joa da siga simni. Karga jochigra cilini damuzgnu jenga margi cangma tongdangziga. Margi joma tongi carnuzgini, da ho jigdangi. Jinta simusi nu jenga li tangchali. Ya, dah sungi siga ani goga doli. Dani yaran zui sungno nyakangzgna tongdangzi. Nyakang dinang nayang nyachasga xsum yotsgiya. Re, chokchongchong samagin dangzgiyora. Gungni tongnuga joma poro asumbura, dani nyakang nangga nyachasumbundi edoku sazgini na. Asi matatanyan yuego.

0: ngao mo re la ngi chotwa ngao mo ndigo ga
1: ngao mo ar ba re ta
0: ar ngao mo ina tomo tomo ngi chok khet chi ne re mo ngao a niwa mo wo ke yil kel ga ri chi wa khsam ta chi ne re mo
1: ta go mo ko ka tik ta re mo
0: are re ti na jo mo re la
1: bol tomo da in ka di
0: jo mo re ya jo mo nda to jo mo do ko chu та норшик луштацл норг луштацл тата чи хидрела
1: а тера фин мар тауре чи
0: норг луштасу
1: ре ре
0: а я та чи чхтира
1: то то то я та шонг чонри та та нини сукшам ни дибран да тара тари за чанг кони кон мар та вин Gongo vila re mo.
0: Re ya, vila
1: re. Yaar re mo.
0: Yaar re tani.
1: Tani ta, nipchi sergo nina ta chag re ta. Sabiyar nandu nipchi re ta, tato kushi re mo. Sokji, soja ta tigin jo kumo.
0: Re.
1: Soja, sotik tigin jo kumo, kakang vi.
0: Kakang. Ya dina ngi choshe, lukh chik jana chal sek?
1: Lukh chik jana vila se kumo.
0: Vila, gani jana?
1: Kani jana ore yaar re na.
0: Yaar re mo. Ksum jana?
1: Ksum jana ta kaad shal tira chag re. Shal in kaad gire ta.
0: Re khat. Ksum jana khat. Ya vzha jana?
1: Vzha jangu ta kaad pa.
0: Sogni. Sogni. Sogni dhiru.
1: Ale sogni re? Sogni re, sogni re ya.
0: Ole warni sogni chertang lama jang. Re re sogni re ta. Sogni, sovzha, sotri, kakang. Kākāng lūkchīk dī, tīgī tīn jōg kā dī?
1: Olē, olē.
0: Rī, rī, rī. Rī, rī, tīgī lūkchī sū tā hāchāng dī kī yā. Tani tān dī chawā rngāo mū nyung gō?
1: Yā.
0: Chawā rngāo mū yakī kā shķēgni yel sē jī dōg, tā kāng rā?
1: Tātukutā wā kā mā shīgī yā, tātukutā kōrā mā nyung kā dī gō? Ол лекакун хи дарма ти цонго гызма юме кэтэм мушига
0: денг денг йиги гэр чэгни бжэлена а купа кэн чи су чэ тани там джимба на чу нда чу бя пунжина йики гэр чэгни бжэлта сэгу о
1: ол о мако зэна конён за мушига мушига я я я
0: ри ри ди я я я я дина тэнг лэнцэн нэ чо шарга ан самба ниуа копдиги кога?
1: Та, сэмбазы йону мари, я-я-я.
0: Ри-ри-ри, я-я, ленцин, джима нааш кургасаша. Некав дэму?
1: Я дэму, я-я.
0: Я чопу, чё дэму ина?
2: О, дэму.
0: Дэму, чопу, кэлэмни тицумаат габгитан, а?
2: О, тук-тук.
0: Я, чопу, сача кэнзэ кэй, няга ча сэра, нянго
2: чудо дэдэн. Бардзунг кэйн.
0: Бардзунг?
2: О, няга дурджи сэра.
0: Дурджи?
2: Oh,
0: yeah. Yeah, topo dorji tiyang lintse naa shik tano gasa shigo.
2: Yeah, yeah.
0: Chon nga towaaz gara nga koop gijia wo chiri zhinyungo.
2: Yeah.
0: Towa tongo mo toko khetzi gin. Chi sawo shanyungo.
2: Yeah.
0: Chiri ar nga maa yo chang ar kangwa meel. Ar geti ar kangwa yo chang ar nga maa meel. Chakal. Okay ga. Chiri ar nga maa yo kar ar kangwa meel kisi kuk. ar geri ir kunga yo kar ar ngama me kisi kuk. Ya, ahi gu?
2: Tabzhigachi shukara masi
0: ge. Ya, tabzhigachi ge. Chua nyomu nyungu?
2: Ya.
0: Chua nyomu shanggang di namzga shera rangji ka panga lukzik. Namga luga datawa ga tsi tagi nyamata. Shera rangji ka panga lukzik.

0: өбден лүүгі дадын баг цэсчгіргүү.
1: О, я.
0: Ядан жи жоғақсан ба мүнің гүү. Жоғақсан ба мүү габтхуны самлүүгтан жи жоғазан дүү. Чи хүншгүү жачу гүү таран жоғыр сазу жи таңны гүрмүтча таан баазгыра жаазг нь етон жина чи кан лэн жир? Нига лэн жир. Ари, нига лэн жир. Я чоа жоа мүнің гүү. Тоа жоа му лиг янлыг арнга кангангар.
1: Лиг янлыг нга? Гу.
0: Тани?
1: Кюнва. Лагба. Лагба нигара, кунга нигара нгу чуинар?
0: Ара.
1: Инжиле бата.
0: Ари. Ари, лиг янлыг нга айна нгу. Тар канлыг нига. Тар нгу урела. Ари. Yaadani toa ngao mo nyungo, toa ngao mo nyungo ngonjuh ko ni toa zindago. Chardan ti zindaga chadag ngonjuh to. Chardan ti, char ajag char, la tatag dan ajag den.
1: Chardan ti? Ayarka ga ngonjuh?
0: Ayarka. Ya, nangshil?
1: Nangshil nyama ga ngonjuh?
0: Nyama. Hutinki ardu?
1: Hutinki chade?
0: Hutinki ardu.
1: Hutinki do, charwa ga ngonjuh?
0: Charwa. Sera ara? Ali sera zinrela charwa zinaya tez jimandika ya tani towa te lanta no hachang tik ya daji ke ta hig ya
1: chiri ya thomba ji chung tar ya thomba zin tam tam
0: chi ya thomba ar
1: ya thomba ji ji tam zin ta ta intang kha zin tam zin se kha zin ta sa bu chi
0: ri ba wa re la ta ya thomba zin ma zin ya thomba te yara di lag chi khatang na ba wa gal ko kre la Тогда та ня томбы каптуга гамайо, баба каптуга гамамека.
1: О, ди,
0: олле олле. Арего, тиланта но хачан.
1: Я.
0: Я. Топу дорджина ди.
1: А,
0: я. Нин хацанга дорджина.
1: Е.
0: Я. Топу дорджи тирангленц на нишарда антон тосунга.
1: Я, я.
0: Дима комбайо ди на чижон ду кана шагаленга на шхане ку демо.
1: О, я, я.
0: Я демо.
1: Я.
0: Я топу чё демо ина.
2: Demo
0: yin, demo yin. Demo yin, chupu nyanga chal sera, sacha kanzik yin. Nyanga chal sera zi, chupu ge kapar jah taka langa zhugunu manna, nyanchi gaya zhugunu manna, dani masa gaya.
2: Lovzang.
0: Lovzang.
2: Oh
0: yeah. Ya. Chu kapar ge jah masa gaya, chi kapar te jah taka langa zhugunu manna, nyanchi gaya zhugunu manna, chiginu manna. Tā kō gā. Tā kō gā. Tōpū nyāngā chā zī?
2: Nyāngā lōbzāng tērā.
0: Lōbzāng? Yā, tōpū lōbzāng lēn cīnāngā shikā tōngā gārsā shā gō. Chōndā nā tōwā gār ngā kōp rī jāwā chē rē jī nyōng gō. Tōwā tōng mō kē tī gīn. Nyīn kī rtāshī gā kārī mā rī jūr tā rā rī jūr kā chakal. Нинки старчыг чарима. Сангу ябтық жаңғы егі, сангу районы, ябтық районы тамуғы егі тайок.
2: Сангу ябтық жаңғы
0: егі? Оле, сангу ябтық жаңғы егі.

0: Тэрэв жгач кичэр. Я чуар нгау мэнингу. Чунгу гэх сарту чэму үзэ гангангар. Чунгу джакаб гэх сарту чэму үзэ гангангар.
1: Чунгу джакаб гэх?
0: Ммм.
1: Because...

Басын Сипратен, Чонгудан Арасы Чапкун Кыкка Нямли Генчи Мейпыр Тансыпты Сенни Айрты Сави Джимдейлэн Ю. Си Цзиньпин Нанчи Тандун, Ркакып Нече Лири Кыкка Камдир Немон Джим Цу Кошкып Сазунте, Чонгудан Арасы Чимцир Якыптан Панцин Сабри Ке Генцин Донпыр Сенни Шуңгы Нейджим Нямли Тансыпты Тунатан, Ркакып Че Хуамжур Тан Чинцун Пегила Хали Кыпыр Тунва, Ркакып Нече Мамынгы Дестил Гинтылыңын Чер Тунва, 中国第六十二位使用跟塔基娘的

0: Dere, mamil namchen yagul tepere, semkir chenpov shepi tsultane. Kipshe giri, nyandil nipe denjigla, jenim zoya magdun shangile, gang yinyang, tanglim shet mesri. Sajug lipshe giri, gulo shiye nanchif tantune. Nyandil nipe longdun satsika ganglonga nyendipse. Tsil chenpi guane, magdun chonzim shide, nyandil nipe donchim yungre, ngongok shegisri. Sajug lipshe giri, Арава нямжил цохун Якуб жиевжиг бахтарна. Мамил намжи нявгул тепали. Бала ка нямдал нипе лундун цацхи жи. Фширим жи лундун чилчи шигла мешчун шунгин. Маннара хамив шунг месри.
1: Арава нямжил цохун Якуб жи Абу-Джаби сэжунг ци жебдин нинша жир. Арава нямжил цохун Якуб жи Цифула сакета юби бала ка нямдал нипе лундун цацхи жи. Ширим лундун чачи ла ниндир мамил намжи нявгул тепжи Мен бар юочан, марна хирми тем мела, генчия нопа ан тем месыш. Сати инрив дека катандун. Мен бар вияг джигичи де, бала ка нянгдал нипи лондон сацыг че, сарым сакунсан ию, мешчун шунжи, джив дека ка нирмурн гэшчул певатан, гэнгий че хуангук шетб ю цил лагтар шиосыр. Ару нямдал цохун дякаб че нянгдал нипи тартуг додым чуйга дежи сасажу пэдэ, танди мешчун ли нянгдал нипи лондон сацыг че дэнжаг ла хэчин тем мэбатан, нанггаг маалаган кошчула нэцил лаан хэчин тем месыш. Нянгдал нипе лондон сацыг жиэн чачи цангма мэнгэр гиндан нган кортил шэжн юла нянчи юб дэнжиг чацалаан хэчин тэ мэсэш. Балака нянгдал нипе лондон сацыг нэ арм нямжил цохун якэб жи нянгдал нипе лондон сацыг тухма имбаадан нештун нэхэ лэда ябар нэс лэнир шэнгу цамбари.
0: Уза бэка сэтна якэб дэнжиг жи цэ жабда нян жажуг бэдэ. Уза бэка сэтн жи тасун мэхунтан гочил мэрни. Танцам жа жунам жаламни, дэрзэх кунцхум шэбэ жуэдун жига памни сэв дангаа дэнг. Афу хэнэ жил юнгэ, дэрзэ вчажа джигвжа цама жунбжив шиосэрэ. Вчажуг лингун бахтарна, жуэдун дэрм жэвэ, жанжан юбшинна афу хэнэ вчамэн хэгэв горвэ. Нэшчил алангкур шиг ямба дэнг, дэнэнг салхум чилчи хэжэ юлэ. Гучил мэрни алангкур дэрэ дугшив шэргэвэ, салхум чилчи жинангда аниппо юба хи. Тошып шипабжилэ, чэмтар мэнэ, цалхум чилчичи нэнгтэ биобэ, сома ранза, жэжа, ангабжа гусым дэнэ, нялтап, жэжа, сымчи сайчулэ. Уза бэкэ сэтэн шугжи, дунде, нэдун жудун нэншип шиде, жудун дэрэмжэвэ, мэрна жэнба, сайчуд шэбжин усэрэ. Жэжуглэ, дэрзэ дэ, дэ нам шила, сайчуба, сару шэмэлэ.
1: Нямды жацугжи жунгий чэмин жэнцэ бэ жунжэб кэнгэ цэй чэчэг нэн шагэр жунгий чэму гутэл эсэг либанан дэн эсэрэ варгэ амагэнчэн цам жугэн нэн шээрэн асэнвэй рэва дунсэр. Жунжэб кэнгдэ санжэр зумэг чулдан дун. Гутэл эсэг нямды жацугжи жашугэн гэхчэлэн цам жагэнэ либанан дэн эсэрэлэн танцам жугэнэ мангцугжи шгадэг сэчэл нэхэ юэгэ дунбэр жавчур шэгэ жажуг шэсэр. Гутал эсэг шуғы соси маганчын цам жуғбар сасун шэгэй бар маасал соси яжчи жачым жа энгэн лагтар шэгэй бар гэнда дан. Нямжы жайцуғ шуғы жив дэнжаг линзал ханцуғ жа джейчуэл ан жигэдэн жигэдэг шуғы юнгни лагтар дар бар гэнда дунвэй шэнжэлэн гэхчуэл ла жавчур шэгэй инсэр. Арийн дымжыг ойасар алдан либанан соси дажвэй ци чужэ нэнэ ци нэрсэм нэнэ вар Вашингтон да жунцэв чэму рэнбэй джуэмэл гуртан аниди. Эсэр алдан либанан жи дажвэй ци чэбдэн нэнэ зун нэн джи ран нэкуса маганчэн цам жаг баадан. Ари сэнзэн талангпу га дажвэй ци нэрсэм нэн маганчэн цам жугэн занкур хсэм ласан ва чабжэгши. Либанан шуғы жедан абэй ци жуанганин дандун либанан дан ары эсэрэл шуғы сымжи Вашингтон да гуртан сэмбэй джуэмэл шэгэв либанан шуғы жи шэнджэл ла пэнба нэжин тобаадан шуғы соси амаганчэн цам жугэн дарунин шэрнга сэнвэр табашун ёсэр.
0: Цунгу мэсун жи чэла сандэв шидуне. Чэмгэл лугу чи дэн рангбура цабгэл вэвчэв шэргэвэ мэрчун жун ца. Мэрчун хонгу шэчэлэ. Чэмчэл лугу чи авлан мэса дэнэ. Ньюл Меса, Лунгжи Тапиан Нисан Юггила, Ньюкурта Барл Хаваме, Гил Хавиан Нирзин Юггмаруэ. Взатун Йохкут Пьеркуэ, Джакан Танг Джилмаруэ. Тамги Чесуа Пьервжирни, Меса Ди, Солун Хуэр, Монгу Пьеги. Солун Кул Царджи, Ньепарта, Пьеги Вгу Джагги. Ме Кулив Шавре, Вденджик Ньян Кайопи, Семчун Мапшина, Мешчун Джунсли. Мэгүл бшавия бдэнжиг лаа кэхтэг бшэчилэ. Мэ мабгүл

ཁྱི དང ཡིན ན ནོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ ཟོ